0: Ты с нашим тоже сизым садом видел, а сзади...
1: That's beautiful.
2: Urban FM 103.5.